0: прости, что без стука.
1: Да.
0: Мне нужна твоя сумка. Где она у тебя тут?
1: Да нет ее там.
0: Да есть она здесь. Ну.
1: Так, а нафига тебе моя сумка и насколько она тебе нужна?
0: Ну не врачи, я свою потеряла.
1: А и мою потеряешь?
0: Я твою не потеряю. Ну, короче, все, что ты ворчишь? Все равно ты не пользуешься никогда.
1: Я не пользуюсь, я сегодня хотел пойти как раз в тренажерку.
0: Я тебе ее верну до твоей тренажерки. Да не переживай.
1: Вернешь потную и вонючую, и грязную.
0: Неправда. Все не ворчи, блин, надоел.
1: Надоел.
0: Я еще хотела у тебя сменную пару носков взять.
1: А, и трусов еще, может, тебе дать.
0: Нет.
1: Так, не наглей, нет, никаких носков. Вот...